0: Подайте музика.
1: Добродошли!
2: Каква мелодия?
1: Сину, лечина, сину, браво!